0: 93 FM. Катра ФМ.
1: 22 часа.
0: Радио Катра ФМ.
2: This is good. This is
0: Катра ФМ. Микс Вайбс. 10.